цанцод э надис нилц анди дал кридэя надин шлаэ аплас чицэ бирдон уч надал кэ тайм из 8:25 am you're listening to KTDB Pine Hill New Mexico адо эни трана силцний тишрэя агис зэлицэ биза датчна ёлкал бэнт анц бози зэли Ajit ea tsi biza tahta moro na kichina anishko ean hiina ol kilto yad eepin. Tsi birin oot khatin girad kanza aal shint ea bginas nilid ea lot na di snil tsun bulil. Ea ajit ea khut ea lalto. Di shi ajit ea lo binil nid olil. Community volunteer Eden Eden Danila Nige Jospin Nada Ne Aja Queen Nada Nishiki D Jospin Da Nego Da Kui Aja Dea Shin Sato Hananish Njil Ito Lil Tau Shin Da Hast Viko Enige Pine Hill School Athletics E Bishput Ona Nishto Lil Eid O Njilwa Do Lil

ашнэ э ажд э япа тахнэн лингит э ялт он гей бэлдисэн л ажд э яна тахнэ э дэ ярти дэ нигэй айва ажд э яп цэншлэр гэдэн линго э нигэй оклахома ажнас а э дэ яти лахо харас бренд касино нигит э яла ажит эя ананалия данын ед анчил бизлэн да аконде ажит эя пахана дишин ажит эя са айего чита дис и дин ге Вашингтон ажи Federal Watchdog дисна и ди ажи пахана National Indian Gaming Commission э ажд эя та нико нигэ January би сэлэн та ажд ланжэ сатадо лэшгид эя ла бикиоте тон нинде чунде ажд эй Washington бэт лан сатаги э ажд эя ато ажд эя ла бикиоте нит ано е хаци танила ко эбинина аю нин а кунде ажд эя ди эя элия шин кот от эя паханет ла эдия аджи пахана 46 billion tribal gambling industry нги шин аджи эя айю нэнс на эя паханет ла аджи арутит эя сто Вашингтон дэ ланцет сата президент Доналд Трамп ахану гилсен даалин ши эя аджи эя дитэ Pelakana, aj